был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: 4 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симин.

0: позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как Энджи.
1: Твой регион.

слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ. ВФМ.

0: VFM.
1: Только движение. VFM.
2: Солнце уходит в закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

0: 5 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
0: ЛФМ. Ленинградский прием.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: ВФМ. ВФМ.

0: FM. От жизни все бери. Все бери. 99.
1: Час в прошлом.
0: Не оглядывайся.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Время новостей на ВФМ. В студии Валентина Новикова.
2: Ленинградская область продолжает модернизацию инженерной инфраструктуры Старой Ладоги с особым вниманием к сохранению исторического наследия. Губернатор Александр Дрозденко проверил ход работ в Свято-Успенском женском монастыре. Здесь обновляют канализацию и выносят насосную станцию за пределы обители. Одновременно ведется реконструкция очистных сооружений Старой Ладоги. Новые коммуникации позволят обеспечить надежное водоотведение и защитить исторические здания от коммунальных аварий. Все земляные работы сопровождают археологи. При раскопках в Старой Ладоге регулярно обнаруживают артефакты, в том числе эпохи викингов. В Сестрорецком доме социального проживания ремонтируют пищеблок и продовольственный склад. Ход работ лично контролирует вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам Александр Кялин. Чтобы провести качественный ремонт, подрядчики скорректировали проектную документацию. Изменения предусматривают демонтаж старой, восстановление и устройство новой железобетонной плиты с армированием. Сейчас рабочие укладывают плитку, приступили к отделке стен и готовят систему освещения. До наступления зимы подрядчики также необходимо благоустроить прилегающую территорию. После ремонта в учреждении установят оборудование. Инспекторы Волховского отделения центра ГИМС вместе со специалистами надзорной деятельности

0: Пожарными и спасателями провели для кадетов Волховской школы номер 5 практическое занятие на воде. Ребята познакомились с профессиональной деятельностью различных подразделений МЧС России на территории района, с широким спектром чрезвычайных ситуаций и узнали о взаимодействии различных служб и подразделений МЧС в обеспечении безопасности людей на водоемах. Кадеты изучили правила безопасного поведения у воды, освоили способы применения индивидуальных спасательных средств и действия при оказании первой помощи утопающим, а также узнали, как управлять гребным маломерным судном. Команда бегового сообщества «Волхофран» приняла участие в юбилейном 20-м Тихвинском марафоне. Он собрал спортсменов из Ленобласти, Санкт-Петербурга и соседних регионов на дистанциях 42, 21 и 11 километров. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, бегуны «Волхофран» с успехом финишировали, и большинство оказались в десятке сильнейших в своих категориях. Наталья Волкова заняла первое место в абсолюте на 21 километр. Елена Котова разделила с ней пьедестал и стала третьей в абсолюте и второй в своей возрастной категории. Лия Прошева заняла первое место в своей категории на дистанции 11 километров. 15 октября в культурно-информационном центре имени Пушкина состоится торжественное открытие фотовыставки «Народные костюмы России». Автор проекта – фотохудожник Костас Асимис, чье имя хорошо известно ценителям фотографии в России и за рубежом. Проект «Народные костюмы России» – это результат пятилетней работы. География съемок охватила практически всю страну – от Крайнего Севера до Донских казачьих хуторов, от Брянщины до Поволжья. Героями снимков стали не профессиональные модели, а простые люди – это жители городов и деревень, сотрудники музеев и дети работников компании «Фосагра». Выставка уже с успехом прошла в Саратове, Балакове, Череповце, Кириллове, Ессентуках, Ставрополе, Ростове-на-Дону и в Старой Ладоге, где ее посетили тысячи человек. Теперь при поддержке «Фосагра» уникальная возможность увидеть эти работы своими глазами появится и у жителей Волхова. Торжественное открытие состоится 15 октября. Свободное посещение 17 октября в течение месяца. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
3: ВФМ. Радио Ленинградской области. Гороскоп. На ВФМ.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды во вторник.
4: Овен.
5: Овнам сегодня следует действовать так, как принято в коллективе. Стремление выделиться не принесет ожидаемого результата.
4: Телец.
5: Многих тельцов ждет благоприятный день. Удастся продемонстрировать свои способности, при этом занимаясь тем, что нравится.
4: Близнецы.
5: Близнецов сегодня легко задеть. Из-за этого могут возникнуть горячие, но короткие споры с окружающими.
4: Рак.
5: Раков сегодня ждет удачный день. Однако все равно старайтесь планировать свой день и не терять время зря.
4: Лев.
5: Львы сумеют добиться успеха на работе, если станут более практично подходить к делам. Порадует финансовая ситуация.
4: Дева.
5: Девам сегодня удастся продемонстрировать свои умения и таланты. Вы найдете применение своим возможностям и сможете получить ценный опыт.
4: Весы.
5: Весам сегодня не нужно стесняться обращаться за помощью к окружающим. Вы легко найдете тех, кто с радостью окажет вам поддержку.
4: Скорпион.
5: Сегодня скорпионам будут под силу весьма сложные задачи. Однако помните, что за двумя зайцами погонитесь, ни одного не поймаете.
4: Стрелец.
5: Удачный день ждет тех стрельцов, у которых есть собственное дело. Однако без труда добиться результатов будет сложно.
4: Козерог.
5: Сегодня неудачи могут сильно расстроить козерогов. Чтобы легче справиться с этим, старайтесь придерживаться более практичного взгляда на жизнь.
4: Водолей.
5: Трудности сегодня не смогут напугать водолеев, а наоборот, придадут желание добиться успеха.
4: Рыбы.
5: Сегодня рыбам будет трудно общаться с деловыми партнерами. Задумайтесь, возможно, что в погоне за своими интересами вы задеваете чужие чувства. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ой, уже третий день муж меня зовет и птичкой, и малышкой, а я все еще не могу понять, где он накосячил.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22-633-8. 911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Старение неизбежно. Взросление выборочно. Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Хорошо, когда есть виза, можно съездить в город Пизу. А кто с визой не в ладу, те пешком в Караганду.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1979 год.
8: Тот самый Мюнхгаузен.
7: Камера, мотор.
9: Прошу осмотреть предлагаемую модель. Правда, вода здесь льется в масштабе 1 к 10.
10: Смешно.
11: Угу, да. Да.
10: В целом мне, господа, нравится.
11: Да.
10: Жаль только, что одна половина. А что, если не побояться и...
11: Ликвидировать? Или приблизить?
10: Соединить. Вот. Так даже смешнее.
11: Гораздо. И сразу польется вода.
12: Откуда же будем лить воду? Из какого места?
10: Из Мюнхгаузена, господа, воду лить не будем. Незачем. Он нам дорог просто как Мюнхгаузен, как Карл, Фридрих и Иероним. А уж пьет его лошадь или не пьет, это нас не волнует.
11: Не в пустыне же.
0: VFM.

0: том числе эпохи викингов. В сестрёйском доме социального проживания ремонтируют пищеблок и продовольственный склад. Ход работ лично контролирует вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам Александр Кялин. Чтобы провести качественный ремонт, подрядчики скорректировали проектную документацию. Изменения предусматривают демонтаж старой, восстановление и устройство новой железобетонной плиты с армированием. Сейчас рабочие укладывают плитку, приступили к отделке стен и готовят систему освещения. До наступления зимы подрядчику также необходимо благоустроить прилегающую территорию. После ремонта в учреждении установят оборудование. Инспекторы Волховского отделения центра ГИМС вместе со специалистами надзорной деятельности, пожарными и спасателями провели для кадетов Волховской школы номер 5 практическое занятие на воде. Ребята познакомились с профессиональной деятельностью различных подразделений МЧС России на территории района, с широким спектром чрезвычайных ситуаций и узнали о взаимодействии различных служб и подразделений МЧС в обеспечении безопасности людей на водоемах. Кадеты изучили правила безопасности поведения у воды, освоили способы применения индивидуальных спасательных средств и действия при оказании первой помощи утопающим, а также узнали, как управлять гребным маломерным судном. Команда бегового сообщества «Волхофран» приняла участие в юбилейном 20-м Тихвинском марафоне. Он собрал спортсменов из Ленобласти, Санкт-Петербурга и соседних регионов на дистанциях 42, 21 и 11 километров. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, бегуны «Волхофран» с успехом финишировали, и большинство оказались в десятке сильнейших в своих категориях. Наталья Волкова заняла первое место в абсолюте на 21 километр. Елена Котова разделилась с ней пьедестал и стала третьей в абсолюте и второй в своей возрастной категории. Лия Прошева заняла первое место в своей категории на дистанции 11 километров. 15 октября в культурно-информационном центре имени Пушкина состоится торжественное открытие фотовыставки «Народные костюмы России». Автор проекта – фотохудожник Костас Асимис, чье имя хорошо известно ценителям фотографии в России и за рубежом. Проект «Народные костюмы России» – это результат пятилетней работы. География съемок охватила практически всю страну – от Крайнего Севера до Донских казачьих хуторов, от Брянщины до Поволжья. Героями снимков стали не профессиональные модели, а простые люди – это жители городов и деревень, сотрудники музеев и дети работников компании «Фосагра». Выставка уже с успехом прошла в Саратове, Балакове, Череповце, Кириллове, Ессентуках, Ставрополе, Ростове-на-Дону и в Старой Ладоге, где ее посетили тысячи человек. Теперь при поддержке «Фосагра» уникальная возможность увидеть эти работы своими глазами появится и у жителей Волхова. Торжественное открытие состоится 15 октября. Свободное посещение 17 октября в течение месяца. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
3: ДФМ. В ритме Ленинградской области. Гороскоп. На ВФМ.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды во вторник.
4: Овен.
5: Овнам сегодня следует действовать так, как принято в коллективе. Стремление выделиться не принесет ожидаемого результата.
4: Телец.
5: Многих тельцов ждет благоприятный день. Удастся продемонстрировать свои способности, при этом занимаясь тем, что нравится.
4: Близнецы.
5: Близнецов сегодня легко задеть. Из-за этого могут возникнуть горячие, но короткие споры с окружающими.
4: Рак.
5: Раков сегодня ждет удачный день. Однако все равно старайтесь планировать свой день и не терять время зря.
4: Лев.
5: Львы сумеют добиться успеха на работе, если станут более практично подходить к делам. Порадует финансовая ситуация.
4: Дева.
5: Девам сегодня удастся продемонстрировать свои умения.

0: умения и таланты. Вы найдете применение своим возможностям и сможете получить ценный опыт.
1: Весы.
0: Весам сегодня не нужно стесняться обращаться за помощью к окружающим. Вы легко найдете тех, кто с радостью окажет вам поддержку.
1: Скорпион.
0: Сегодня скорпионам будут под силу весьма сложные задачи. Однако помните, что за двумя зайцами погонитесь, ни одного не поймаете.
1: Стрелец.
0: Удачный день ждет тех стрельцов, у которых есть собственное дело. Однако без труда добиться результатов будет сложно.
1: Козерог.
0: Сегодня неудачи могут сильно расстроить козерогов. Чтобы легче справиться с этим, старайтесь придерживаться более практичного взгляда на жизнь.
1: Водолей.
0: Трудности сегодня не смогут напугать водолеев, а наоборот, придадут желание добиться успеха.
1: Рыбы.
0: Сегодня рыбам будет трудно общаться с деловыми партнерами. Задумайтесь, возможно, что в погоне за своими интересами вы задеваете чужие чувства. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
1: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
2: VFM.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А кто это у нас здесь? А кто так плохо пахнет? А кто это рычит на дядю? Так наш участковый забирал из подъезда бомжа.
3: Народные байки.
4: Реклама. Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
5: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
4: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Вертикаль власти. Народу параллельно.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, новостите ушки.
2: Раздолбала Василена сковородкою пятак. Вижу Твасю без сирены, нехороший это знак.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактики в санатории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-119 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Звезды кино.
9: Внимание, тишина на площадке.
8: 1978 год. 31 июня.
9: Камера, мотор.

0: 8 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM. В студии Валентина Новикова.
2: Ленинградская область продолжает модернизацию инженерной инфраструктуры Старой Ладоги с особым вниманием к сохранению исторического наследия. Губернатор Александр Дрозденко проверил ход работ в Свято-Успенском женском монастыре. Здесь обновляют канализацию и выносят насосную станцию за пределы обители. Одновременно ведется реконструкция очистных сооружений Старой Ладоги. Новые коммуникации позволят обеспечить надежное водоотведение и защитить исторические здания от коммунальных аварий. Все земляные работы сопровождают археологи. При раскопках в Старой Ладоге регулярно обнаруживают артефакты,

0: прилегающую территорию. После ремонта в учреждении установят оборудование. Инспекторы Волховского отделения центра ГИМС вместе со специалистами надзорной деятельности, пожарными и спасателями провели для кадетов Волховской школы номер 5 практическое занятие на воде. Ребята познакомились с профессиональной деятельностью различных подразделений МЧС России на территории района, с широким спектром чрезвычайных ситуаций и узнали о взаимодействии различных служб и подразделений МЧС в обеспечении безопасности людей на водоемах. Кадеты изучили правила безопасности поведения у воды, освоили способы применения индивидуальных спасательных средств и действия при оказании первой помощи утопающим, а также узнали, как управлять гребным маломерным судном. Команда бегового сообщества «Волхофран» приняла участие в юбилейном 20-м Тихвинском марафоне. Он собрал спортсменов из Ленобласти, Санкт-Петербурга и соседних регионов на дистанциях 42, 21 и 11 километров. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, бегуны «Волхофран» с успехом финишировали, и большинство оказались в десятке сильнейших в своих категориях. Наталья Волкова заняла первое место в абсолюте на 21 километр. Елена Котова разделила с ней пьедестал и стала третьей в абсолюте и второй в своей возрастной категории. Лия Прошева заняла первое место в своей категории на дистанции 11 километров. 15 октября в культурно-информационном центре имени Пушкина состоится торжественное открытие фотовыставки «Народные костюмы России». Автор проекта – фотохудожник Костас Асимис, чье имя хорошо известно ценителям фотографии в России и за рубежом. Проект «Народные костюмы России» – это результат пятилетней работы. География съемок охватила практически всю страну – от крайнего севера до донских казачьих хуторов, от Брянщины до Поволжья. Героями снимков стали не профессиональные модели, а простые люди – это жители городов и деревень, сотрудники музеев и дети работников компании «Фосагра». Выставка уже с успехом прошла в Саратове, Балакове, Череповце, Кириллове, Ессентуках, Ставрополе, Ростове-на-Дону и в Старой Ладоге, где ее посетили тысячи человек. Теперь при поддержке «Фосагра» уникальная возможность увидеть эти работы своими глазами появится и у жителей Волхова. Торжественное открытие состоится 15 октября. Свободное посещение 17 октября в течение месяца. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
3: ДФМ радио. На Ленинградской волне. Гороскоп. На ВФМ.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды во вторник.
4: Овен.
5: Овнам сегодня следует действовать так, как принято в коллективе. Стремление выделиться не принесет ожидаемого результата.
4: Телец.
5: Многих тельцов ждет благоприятный день. Удастся продемонстрировать свои способности, при этом занимаясь тем, что нравится.
4: Близнецы.
5: Близнецов сегодня легко задеть. Из-за этого могут возникнуть горячие, но короткие споры с окружающими.
4: Рак.
5: Раков сегодня ждет удачный день. Однако все равно старайтесь планировать свой день и не терять время зря.
4: Лев.
5: Львы сумеют добиться успеха на работе, если станут более практично подходить к делам. Порадует финансовая ситуация.
4: Дева.
5: Девам сегодня удастся продемонстрировать свои умения и таланты. Вы найдете применение своим возможностям и сможете получить ценный опыт.
4: Весы.
5: Весам сегодня не нужно стесняться обращаться за помощью к окружающим. Вы легко найдете тех, кто с радостью окажет вам поддержку.
4: Скорпион.
5: Сегодня скорпионам будут под силу весьма сложные задачи. Однако помните, что за двумя зайцами погонитесь, ни одного никого не поймаете.
4: Стрелец.
5: Удачный день ждет тех стрельцов, у которых есть собственное дело. Однако без труда добиться результатов будет сложно.
4: Козерог.
5: Сегодня неудачи могут сильно расстроить козерогов. Чтобы легче справиться с этим, старайтесь придерживаться более практичного взгляда на жизнь.
4: Водолей.

0: Водолей.
1: Трудности сегодня не смогут напугать водолеев, а наоборот, придадут желание добиться успеха.
0: Рыбы.
1: Сегодня рыбам будет трудно общаться с деловыми партнерами. Задумайтесь, возможно, что в погоне за своими интересами вы задеваете чужие чувства. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
0: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
2: ВФМ.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Выбросившийся на сочинский пляж кит был избит обезьянкой и удавом, потому что на этой точке можно фотографироваться только с ними.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Если у меня появилось свободное время, значит, я забыл что-то сделать.

0: Уйдешь без крика, без шума, но найдешь какой-нибудь повод. Скажешь мне: ну здравствуй, Наташа. Я скажу: ну здравствуй, Вова.
1: Я ждал тебя целую жизнь и прожил бы еще одну снова, чтобы еще раз встретить тебя. Я самый счастливый.

0: трещит, только юбочка трещит.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
2: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
8: 1968 год. Золотой теленок.
9: Камера, мотор.
10: На колени! Встаньте, идите сюда. Немного интересного рассказали о вас в Москве, Нижнем Новгороде и Одессе. Вы конченый человек, Берлага.
11: Ой.
10: Но будем разговаривать.
11: Будьте искренни.
10: Вы у нас как Шахерезада. Сегодня настало время рассказать о вашем сослуживце, гражданине Скумбриевиче. Есть такой? Меня очень интересует его художественный образ.

0: 9 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 8 на VFM. В студии Валентина Новикова.
2: Ленинградская область продолжает модернизацию инженерной инфраструктуры Старой Ладоги с особым вниманием к сохранению исторического наследия. Губернатор Александр Дрозденко проверил ход работ в Свято-Успенском женском монастыре. Здесь обновляют канализацию и выносят насосную станцию за пределы обители. Одновременно ведется реконструкция очистных сооружений Старой Ладоги. Новые коммуникации позволят обеспечить надежное водоотведение и защитить исторические здания от коммунальных аварий. Все земляные работы сопровождают археологи. При раскопках в Старой Ладоге регулярно обнаруживают артефакты, в том числе эпохи викингов. В Сестрёйском доме социального проживания ремонтируют пищеблок и продовольственный склад. Ход работ лично контролирует вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам Александр Кялин. Чтобы провести качественный ремонт, подрядчики скорректировали проектную документацию. Изменения предусматривают демонтаж старой, восстановление и устройство новой железобетонной плиты с армированием. Сейчас рабочие укладывают плитку, приступили к отделке стен и готовят систему освещения. До наступления зимы подрядчику также необходимо благоустроить прилежащие.

0: способы применения индивидуальных спасательных средств и действия при оказании первой помощи утопающим, а также узнали, как управлять грибным маломерным судном. Команда бегового сообщества «Волхофран» приняла участие в юбилейном 20-м Тихвинском марафоне. Он собрал спортсменов из Ленобласти, Санкт-Петербурга и соседних регионов на дистанциях 42, 21 и 11 километров. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, бегуны «Волхофран» с успехом финишировали, и большинство оказались в десятке сильнейших в своих категориях. Наталья Волкова заняла первое место в абсолюте на 21 километр. Елена Котова разделила с ней пьедестал и стала третьей в абсолюте и второй в своей возрастной категории. Лия Прошева заняла первое место в своей категории на дистанции 11 километров. 15 октября в культурно-информационном центре имени Пушкина состоится торжественное открытие фотовыставки «Народные костюмы России». Автор проекта – фотохудожник Костас Асимис, чье имя хорошо известно ценителям фотографии в России и за рубежом. Проект «Народные костюмы России» – это результат пятилетней работы. География съемок охватила практически всю страну – от Крайнего Севера до Донских казачьих хуторов, от Брянщины до Поволжья. Героями снимков стали непрофессиональные модели, а простые люди – это жители городов и деревень, сотрудники музеев и дети работников компании «Фосагра». Выставка уже с успехом прошла в Саратове, Балакове, Череповце, Кириллове, Ессентуках, Ставрополе, Ростове-на-Дону и в Старой Ладоге, где ее посетили тысячи человек. Теперь при поддержке «Фосагра» уникальная возможность увидеть эти работы своими глазами появится и у жителей Волхова. Торжественное открытие состоится 15 октября. Свобода посещение 17 октября в течение месяца. Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
3: ФМ. Ленинградский прием. Прием. Гороскоп. На ВФМ.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды во вторник.
4: Овен.
5: Овнам сегодня следует действовать так, как принято в коллективе. Стремление выделиться не принесет ожидаемого результата.
4: Телец.
5: Многих тельцов ждет благоприятный день. Удастся продемонстрировать свои способности, при этом занимаясь тем, что нравится.
4: Близнецы.
5: Близнецов сегодня легко задеть. Из-за этого могут возникнуть горячие, но короткие споры с окружающими.
4: Рак.
5: Раков сегодня ждет удачный день. Однако все равно старайтесь планировать свой день и не терять время зря.
4: Лев.
5: Львы сумеют добиться успеха на работе, если станут более практично подходить к делам. Порадует финансовая ситуация.
4: Дева.
5: Девам сегодня удастся продемонстрировать свои умения и таланты. Вы найдете применение своим возможностям и сможете получить ценный опыт.
4: Весы.
5: Весам сегодня не нужно стесняться обращаться за помощью к окружающим. Вы легко найдете тех, кто с радостью окажет вам поддержку.
4: Скорпион.
5: Сегодня скорпионам будут под силу весьма сложные задачи. Однако помните, что за двумя зайцами погонитесь, ни одного не поймаете.
4: Стрелец.
5: Удачный день ждет тех стрельцов, у которых есть собственное дело. Однако без труда добиться результатов будет сложно.
4: Козерог.
5: Сегодня неудачи могут сильно расстроить козерогов. Чтобы легче справиться с этим, старайтесь придерживаться более практичного взгляда на жизнь.
4: Водолей.
5: Трудности сегодня не смогут напугать водолеев, а наоборот, придадут желание добиться успеха.
4: Рыбы.
5: Сегодня рыбам будет трудно общаться с деловыми партнерами. Задумайтесь, возможно, что в погоне за своими интересами вы задеваете чужие чувства. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
3: ВФМ. От жизни все бери. 99,3.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Я не интересуюсь политикой. Всю правду расскажет лет через 20 по РЕН-ТВ.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Нельзя очистить совесть, заметая следы.

0: приносит алименты.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999. VFM.

0: 10 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему нельзя носить только один наушник? Привычка слушать музыку через один наушник может привести к односторонней тугоухости. Об этом говорят врачи отоларингологи. По их словам, так часто делают подростки. Один наушник они оставляют в ухе, а вторым ухом слушают окружающих, чтобы не выпадать из разговора. Специалисты объясняют, что в такой ситуации слуховой нерв со стороны наушника постоянно получает нагрузку, а второе ухо остается без нее. Многие, особенно подростки, слушают музыку через один наушник, чтобы одновременно общаться с окружающими. Происходит постоянная стимуляция слухового нерва, что часто заканчивается развитием односторонней сенсоневральной тугоухости, утверждают специалисты. Сенсоневральные называют потерю слуха, при которой страдают чувствительные клетки внутреннего уха или слуховой нерв, а не наружный отдел уха. Главная опасность такого нарушения в том, что оно развивается постепенно. Второе здоровое ухо берет часть работы на себя, и человек может не замечать снижение слуха. При этом пациент может очень долго не понимать, что есть проблема, подчеркнули отоларингологи. Проблема затрагивает не только отдельных пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда молодых людей рискуют получить предотвратимую потерю слуха из-за небезопасных привычек прослушивания, в том числе громкой музыки в наушниках. Сейчас помощь при инвалидизирующей потере слуха нужна более 5% населения планеты. К 2050 году нарушения слуха той или иной степени, по прогнозу организации, будут почти у 2,5 миллиардов человек, а более 700 миллионам из них понадобится реабилитация. Но не будем о плохом, просто пользуйтесь сразу двумя наушниками, не громко и не часто. На этом пока все. Услышимся!

0: Магнитная буря.
1: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Ой, солома, ты солома, ты солома белая. Не рассказывай, солома, что мы с милым делали.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. Разные мысли.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: club.
1: Really?

0: Народные байки.
1: Вот ты вчера ходил в магазин за картошкой, да?
2: Ну да, а что, она вся плохая?
1: Нет, она вся свекла.
3: Народные байки.
4: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет. Реклама.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
4: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
9: 1973 год. Неисправимый лгун.
8: Камера, мотор.
10: Понимаете, вот вы такой симпатичный бурухтан. И для монарха просто хороший человек. Но у вас сидит большой пережиток, ваша высочество. Такой феодальный. Вот вы не хотите дать женщинам избирательного права.
11: Да я да.
10: Когда конкретно?
11: Да скоро.
10: Но это другой разговор. Ой, ваша высочество, а вы знаете русской?
11: Трохи.
10: А что же мне сразу как-то не сказали?
11: Протокол.
10: А где же вы научились?
11: А у меня старшая жена с Одессы.
10: Ну, так... Ваше высочество, я здесь ничего такого лишнего не наговорил?

0: 11 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Полисы ОСАГО практически полностью перешли в электронный вид. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Петербургская биржа перестала публиковать данные о торгах топливом. С 6 октября закрыли ход торгов, объемы заключенных договоров и бюллетени по итогам. Ограничения ввели по указу президента для безопасности. Со стороны будет сложнее разобраться, как работают российские НПЗ, сколько топлива есть на рынке и откуда его поставляют. Но для участников торгов данные останутся доступными. На жизнь обычных людей новые ограничения мало повлияют. Полисы ОСАГО практически полностью перешли в электронный вид. По статистике, за 9 месяцев этого года 99,9% договоров заключили онлайн. Год назад таких было 99,7%. Проще говоря, бумажный бланк стал редкостью. Для водителей это удобно. Полис всегда под рукой в телефоне, и искать его дома перед проверкой не нужно. Электронный полис имеет ту же силу, что и бумажный. Возить с собой распечатку не обязательно. В России продолжаются ремонты федеральных трасс. Р-243 и М-7 «Волга» капитально ремонтируют мосты. На трассе М-7 «Волга» приводят в порядок два крупных моста. Один через реку Сырка на подъезде к Перми. Уже в этом году мост станет четырехполосным. В следующем году также закончат реконструкцию моста через Каму. Обсуждается и строительство нового перехода, потому что трасса плотно загружена. Идет большой поток грузов из Азии в европейскую часть России. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
0: VFM. VFM. Радио Ленинградской области.

0: move on to other love and forget about us.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Народные байки.
3: Крановщик 6-го разряда забрал ребенка из садика, не выходя с работы.
4: Народные байки.
5: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Сижу на очень эффективной диете. Называется «Лень готовить». Разные мысли.
9: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень.

0: там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
1: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: Только движение. VFM.

0: дурака.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на Волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
0: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
8: 1979 год. Тот самый Мюнхгаузен.
9: Камера, мотор.
10: Господи, господи, как мы несправедливы были к нему. Как жестоки.
11: Кто же мог знать, что все так обернется? Мы были искренне в своих заблуждениях. Время открыло нам глаза.
12: Такова судьба всех великих людей. Современники их не понимают.
10: Современники? Ну мы-то родственники. Мне страшно вспомнить. Я хотел убить его. Мы все убили его. Убийцы!
12: Прекрати, Фео, мне надоели твои истерики. Спустя 3 года после его смерти вся Германия благоговейно произносит имя барона Мюнхгаузена. В этом прежде всего заслуга его родных.
10: Ах, если бы он был жив. Вот если бы можно было время повернуть вспять.
11: Нет, ну зачем же, дорогой мой? Этого как раз не надо. Время пусть идет, как идет.

0: Полдень. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Россиянам объяснили, что делать, если банкомат не принял купюру. Когда платежный терминал упорно возвращает купюру обратно, наиболее надежным и простым решением становится визит в кассовое окно любого банковского отделения. Специалисты финансового сектора и представители Банка России официально поясняют, что кредитные организации по закону не имеют права отказывать в приеме платежеспособных российских рублей. Сотрудники банка обязаны принять такие банкноты вручную, обменять их на новые или сразу зачислить указанную сумму на ваш текущий счет.
1: Копейка рубль бережет.
2: Для части российских пенсионеров ноябрь начнется с уже поступившей пенсии. Деньги им переведут еще 30 октября. О переносе отдельных дат выплат рассказала эксперт президентской академии Татьяна Подольская, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на РИА Новости. Досрочное перечисление ожидает тех, чья обычная дата получения пенсии – первое число. В 26-м году 1 ноября приходится на воскресенье, поэтому выплату перенесут на предшествующий рабочий день – пятницу, 30 октября. Еще одно изменение связано с Днем Народного Единства. Праздник 4 ноября выпадает на среду. По словам Подольской, пенсионерам, которым деньги обычно поступают в этот день, их перечислят во вторник, 3 ноября. Таким образом, 3 числа выплаты получат сразу две группы. Те, у кого дата закреплена в графике, и те, чьи перечисления перенесут с праздничного дня. Для получателей пенсии 2, 5 и 6 ноября изменений не предусмотрено. Эти даты приходятся на рабочие дни, поэтому деньги поступят в обычные сроки.
1: Закрома Родины.
2: Маркетплейсом открыли доступ к единому сервису проверки карточек товаров. Сервис проверки карточек товаров работает на базе единой системы нормативной справочной информации. Он объединяет данные 9 государственных информационных систем, в том числе Роспатента, Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС, реестра пестицидов и агрохимикатов и так далее. В правительстве рассчитывают, что единый сервис ускорит и упростит проверку продукции перед размещением на маркетплейсах и повысит безопасность покупок. Инструмент создан для реализации закона о платформенной политике, который вступил в силу 1 октября. Постановление о запуске сервиса проверки карточек товаров вступает в силу со дня официального опубликования. Через 90 дней использование сервиса станет обязательным для всех участников рынка электронной коммерции. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь, днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.

0: Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Так говоришь, я красивый?
3: Очень красивый.
2: Ну, а вот так красивый?
3: И так красивый.
2: Ну-ка, погоди, а вот здесь вот я отойду. Ну, а вот здесь я красивый?
3: И там тоже красивый. Ну, товарищ лейтенант, ну отдайте права, ну мне же ехать надо.
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8 904 614 2259. 8 904 614 2259.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Больше всего в порядочных людях нуждаются подлецы. Разные мысли. Осень с любимым радио. Ярко, тепло.

0: пожалуйста, не трогайте его!
1: Народные частушки!
2: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8911 007 07 60.
2: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
4: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1979 год.
8: Место встречи изменить нельзя.
9: Камера, моток.
10: Вот у меня, батяня, был молоток. Нарожал нас шестерых и отправился за городской деньгой. Нас, правда, не забывал. Каждый месяц доплатное письмо.
11: А однажды приехал, гостиницу привез. Конфет сладких. А на третий день корову свел со двора. И главное, что удумал стервец, в опорке ее был.
12: Зачем?
11: А для того, чтобы труднее было искать. Может, с тех пор у меня и страсть к сыскному делу? Как думаешь, Шарапов?
13: Ha ha ha!

0: 13 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 100 об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили Манджаро, Атлас и Префейс пока есть у дилеров. В дилерской сети Рольф заявили, что запасов хватит примерно до ноября. Дальше машины начнут заканчиваться, купить их будет сложнее. Напомним, ранее концерн Джили объявил о прекращении поставок этих моделей в России, но фактически они же сейчас продаются под маркой «Волга». Продажи «Волги» впервые превысили 1000 штук. В сентябре на учет поставили 1039 экземпляров. Активнее всего покупают кроссовер К50, он же «Джили Манджаро». Следом идет К40. Также в линейке есть седан бизнес-класса C40. Продажи растут плавно из-за внутренней конкуренции с аналогичными моделями «Джили». Импортные автомобили из Китая могут подорожать, а некоторые модели стать доступными. Но риски по их обслуживанию снизятся. Китайские власти обязали производителей подтверждать наличие сервиса за рубежом и гарантировать поставки запчастей. Это должно решить проблемы с обслуживанием, но создаст проблемы по брендам, которые в России официально не работают. Недавно вышла новая версия миниатюрного видеорегистратора Neoline Vaucam 2. Корпус теперь прямоугольный с отделкой под карбон. Экрана нет. Настройки и просмотр видео идут через смартфон. Разрешение выросло до 2К. На расстоянии до 10 метров картинка стала лучше. Аппарат крепится под зеркалом и не мешает обзору. Подробнее о том, как регистратор показал себя в съемке, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь, днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
2: ФМ-радио на Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Парень знакомится с родителями будущей невесты. И папа предлагает. Ну что, Толя, выпьете что-нибудь?
3: Ой, спасибо, простите, вы знаете, я не пью.
2: Да? Скучно вам будет с Анечкой-то.
4: Народные байки.
5: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Умные используют компьютер для экономии времени. Дураки, чтобы его потратить.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист-экскаватор, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1978 год. 31 июня.
6: Камера, мотор.
7: Принцесса, перед вами герой.
8: А перед вами, ваше величество, врун и хвостун.
9: Ваше высочество, если бы вы были принцем, я вызвал бы вас на дуэль.
8: Я не принц, но и вы не мужчина. Защищайтесь.
7: Ой. Сэр Генри, не трусьте. Принцесса всех своих женихов проверяет на боеспособность.
8: Ну, сэр.
9: Я не трус. Но я боюсь. Шизофреничка.
10: VFM.
11: Верный дэнс-выбор.

0: 14 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Зарплата свыше 248 тысяч рублей в месяц в 2026 году не увеличивает количество пенсионных баллов, учитываемых при формировании будущей страховой пенсии. Об этом ТАСС рассказал член Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По словам эксперта, за год можно получить не более 10 пенсионных баллов. Их количество рассчитывается с учетом дохода в пределах установленной базы для страховых взносов. Предельную базу для страховых взносов на 2027 год могут определить в ноябре. В 2026 году предельная база составляет 2 979 тысяч в год или около 248 тысяч рублей в месяц. Доходы сверх этого уровня не учитываются при формировании пенсионных прав. Минцифры России в публикации на официальном сайте рассказала о ближайших задачах операторов связи, в их числе развитие сетей на дорогах и в маленьких населенных пунктах, расширение покрытия и увеличение мощности сетей. Затраты на достижение этих целей, а также уровень инфляции не могут сказаться на стоимости услуг связи. Операторы самостоятельно устанавливают тарифы по статье Федерального закона о связи. Однако при их расчете они должны обосновать увеличение и доказать, на какие именно проекты пойдут дополнительные средства, заложенные в тарифы. При необходимости к процедуре подключается Федеральная антимонопольная служба и проверяет обоснованность. Минцифры подчеркивает, что при этом стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. И в завершении выпуска премьера спектакля по первой театральной пьесе американского кинорежиссера Квентина Тарантино «Кавалер Щеголь» состоится 18 марта 2027 года в театре «Феникс» в лондонском Вест-Энде, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Sony Pictures. Предварительные показы начнутся 23 февраля. Постановка станет дебютом Тарантино в театральном формате и первой работой комика Саши Барона Коэна на сцене Вест-Энда. Комедия, действие которой разворачивается в Европе 30-х годов 19 века, описывается продюсерами как авантюрная история об обмане и переодеваниях, вдохновленная классическими приключенческими эпосами. Режиссером спектакля выступит сам Тарантино. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
4: ЛФМ. Ленинградский прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Восьмиклассница Петрова села писать сочинение «Как я провела лето» и на всякий случай сделала пометку 18+.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633 8 911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Ум – это единственное богатство, которое не передается по наследству. Разные мысли.
7: Настройся на яркое. На яркое. Осень.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Скоро к пенсии добавят нам по несколько монет. Уж теперь я на вокзале схожу в платный туалет.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1953 год. Свадьба с приданым.
7: Камера, мотор.

0: 15 часов.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Отцам, воспитывающим двух и более детей, следует дать возможность бесплатно повышать квалификацию или проходить переподготовку. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, сейчас в России бесплатное дополнительное образование могут получать многодетные родители, то есть семьи с тремя и более детьми. Рыбальченко отметил, что для мам, воспитывающих детей дошкольного возраста, действуют разные меры поддержки, включая бесплатное повышение квалификации. Для пап таких программ нет. По его мнению, такая мера в итоге увеличит доходы семьи. Для начала ее можно предложить для отцов двух и более детей, добавил он. Москва и Китай оказались самыми популярными направлениями у российских туристов на ноябрьские праздники. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneToTrip. В этом году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду. Многие путешественники могут воспользоваться этим обстоятельством и взять дополнительные дни отпуска 2, 3 и 5-6 ноября, чтобы организовать полноценный отдых с 31 октября по 8 ноября, рассказали специалисты. Согласно их информации, 54% россиян планируют провести ноябрьские праздники внутри страны. Среди российских направлений первое место занимает Москва. Санкт-Петербург оказался на второй строчке. Третьим по популярности направлением оказался Калининград. И в завершении выпуска: спрос россиян на виниловые пластинки вырос на 10% за год, а средняя стоимость одной пластинки составила около 6400 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мегамаркета, с которыми ознакомилась газета.ру. Около 70% заказов в категории приходится на пластинки, еще 30% на проигрыватели и аксессуары. Чаще всего покупатели выбирают классический и русский рок, также популярны электронная музыка, джаз и саундтреки к фильмам. Основную аудиторию покупки пластинок составляют мужчины 35-54 лет. На них приходится около 90% заказов. Покупатели техники разнообразнее. Почти треть проигрывателей заказывают женщины. В сезон повышенного спроса в одном заказе обычно бывает 2-3 пластинки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Куда ветер дует? С погодой.
4: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
2: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Изначально Камасутра была пособием по греко-римской борьбе. А потом кто-то подрисовал, и понеслось.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Если вас кормят обещаниями, значит, кормить вас больше нечем. Разные мысли.

0: Дождь не щадит ни богатых, ни бедных, мокнет столица. Чувству живому от дней беспросветных трудно укрыться.
1: Льется вода, как из тысячи кранов,

0: свадьбы Дубика.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1997 год. Брат.
8: Камера, мотор.
9: Ты кто?
10: Я Данила. А ты кто?
9: Я? Павел Евграфович. А Светка где?
10: Светка? Светки нету. А вот ты, Павел Евграфович, слушай меня внимательно. Сейчас ты мне отдашь ключи и навсегда забудешь номер этого дома и этого телефона. Понял?
9: Ох, ой! Чё по яйцам-то бьёшь?
10: Ключи. Ещё раз увижу тебя, убью.
2: VFM. Только движение.
11: VFM. Come show me, drop it down low. Down to the floor, make it clap, make it roll. Yeah, it's a party, got you, it's got drove. Hands in the air, don't move, now go. Pussy for me, shawty. Pussy for me, shawty. Pussy for me, shawty. Pussy for me, shawty. Pussy for me, pussy for me, pussy for me, pussy for me, pussy for me, shawty. Drop it down.

0: 16 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В ближайшее время планируется запуск новых возможностей платформы цифрового рубля. Об этом рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. По словам эксперта, скоро на платформе появится сервис подписок, который пользователи смогут оплачивать со счета цифрового рубля. В ноябре будет релиз платформы, в котором появится сервис подписок. Если вы привыкли платить с привязанного счета за сервисы и услуги, средства списываются с привязанного счета, объяснила она. Эксперт добавила, что будут запущены смарт-контракты, которые автоматизируют платежи по заданным правилам. Так, например, при продаже автомобиля покупатель и продавец смогут подписать смарт-контракт о денежном переводе после регистрации машины. Платформа получит данные из внешних источников и госсистем, благодаря чему сделка станет быстрее и безопаснее. В ЕГЭ изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах их число останется прежним, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений. В экзаменационном варианте по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличится с 32 до 33. По остальным предметам изменения количества заданий не предусмотрены. И в завершении выпуска московский аукционный дом 18 октября проведет аукцион, на котором будут представлены более 300 лотов, в том числе будет впервые представлен на публичных торгах пейзаж «Летний день-полдень» Василия Кандинского, который оценивается в 90 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома. Кандинский считается самым дорогим русским художником. На торгах «Сотбис» и «Кристис» общая стоимость 40 его работ превысила 591 миллион долларов. Таким образом, он обошел Казимира Малевича и Марка Шагала. Одна из причин высокой стоимости – редкость. Работы ключевых периодов Кандинского хранятся в частных руках, в единичных случаях и появляются на торгах крайне редко. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Куда ветер дует?
3: С погодой.
4: По народным приметам, если листья долго держатся на ветках зелеными, зима будет короткой. По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 октября, в Волхове пасмурно, дождь днем до 7 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 26 минут, слабая магнитная буря.
1: VFM. Радио Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ничто так не убивает человека, как убийца.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Учиться никогда не поздно, но часто бесполезно.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22-633 8-911-007-07-60.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата, широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1969 год.
7: Адъютант его превосходительства.
6: Камера, мотор.
8: Больно жалко мне вас. Вы там по железным дорогам бьете друг дружку. А у меня тут свои владения. Я могу тут воевать хоть 1000 лет. Но железную дорогу проверяем, когда надо. Верно, Никита?
9: Верно, батька. Ослы они.
8: Ты не суди их, Никита. Это они заучились маленько.
1: Твой регион.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Из-за сбоя в работе сервисов Яндекса некоторые россияне могут столкнуться с задержками при оформлении ваучеров и авиабилетов, заявили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что сложности могут возникнуть только с получением документов. Большая часть турагентств работает штатно. В отдельных случаях приходится запрашивать недостающую информацию через дополнительные каналы связи. В АТОР заверили туристов, что билетами получится воспользоваться, даже если они не пришли на электронную почту. Так, для регистрации на рейс будет достаточно паспорта. В октябре в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6, 7 и 9 10 классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. Как уточнили в ведомстве, оценка для учащихся 6 и 9 классов состоит 20 и 22 октября. Для школьников 7 и 10, а также студентов первых и последних курсов Организации среднего профессионального образования исследования проведут 27 и 29 октября. Всего в мероприятии примут участие представители 498 образовательных организаций. И в завершении выпуска: поисковый интерес к Хэллоуину в России вырос перед сезоном 26 года. За январь-сентябрь число запросов увеличилось почти на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом газете «Ру» рассказал независимый пиар-агент Алексей Чернышов. По данным поисковой статистики, за июль-сентябрь число запросов выросло на 21%. В сентябре показатель превысил 1 000 000 запросов, установив сентябрьский рекорд за весь представленный период с 2018 года. Рост затронул и поиск костюмов. Число запросов «Хэллоуин костюм» увеличилось на 27%. Эти данные свидетельствуют об усилении внимания к празднику, но не позволяют оценить число людей, которые будут его отмечать, рассказал эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: ДФМ в ритме Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Вот кто губы накачивает, кто попу увеличивает. А вот сколько «Жигулей» не тюнингуй, «Мерседес» не получится.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Бестолку затягивать пояса оставшимся без штанов.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Я пришел домой с работы в коридоре, чьи-то боты по размеру 47, может не уйти совсем.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1973 год. Неисправимый лгун.
6: Камера, мотор.
7: Его высочество, наследный принц Бурухтани, эмир Бурухтан II, спрашивает у своего высокочтимого гостя, как ему понравился фазан по-деревенски под майонезом, начиненный креветками, орехами, плодами манго.
8: Передайте его высочеству, наследному принцу Бурухтану II.
7: Второму.
8: Что такого превосходного фазана под майонезом по-деревенски, начиненного орехами...
7: Креветками.
8: И плодами...
7: Манго.
8: Манго. Я уже давно не ел.
0: VFM. Танцуют все.
9: VFM.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Минцифры России в публикации на официальном сайте рассказала о ближайших задачах операторов связи, в их числе развитие сетей на дорогах и в маленьких населенных пунктах, расширение покрытия и увеличение мощности сетей. Затраты на достижение этих целей, а также уровень инфляции не могут сказаться на стоимости услуг связи. Операторы самостоятельно устанавливают тарифы по статье Федерального закона о связи. Однако при их расчете они должны обосновать увеличение и доказать, на какие именно проекты пойдут дополнительные средства, заложенные в тарифы. При необходимости к процедуре подключается Федеральная антимонопольная служба и проверяет обоснованность. Минцифры подчеркивает, что при этом стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. В ЕГЭ изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах их число останется прежним, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений. В экзаменационном варианте по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличится с 32 до 33. По остальным предметам изменения количества заданий не предусмотрены. И в завершении выпуска: спрос россиян на виниловые пластинки вырос на 10% за год, а средняя стоимость одной пластинки составила около 6400 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мегамаркета, с которыми ознакомилась газета.ру. Около 70% заказов в категории приходится на пластинки, еще 30% на проигрыватели и аксессуары. Чаще всего покупатели выбирают классический и русский рок, также популярны электронная музыка, джаз и саундтреки к фильмам. Основную аудиторию покупки пластинок составляют мужчины 35-54 лет. На них приходится около 90% заказов. Покупатели техники разнообразнее. Почти треть проигрывателей заказывают женщины. В сезон повышенного спроса в одном заказе обычно бывает 2-3 пластинки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ну, как говорил полковник Кольт, назовете слово целиком или будем вращать барабан?
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Не так трудно навести порядок, как потом что-нибудь найти после уборки. Разные мысли.

0: малюсенька, так Петя ж малюсенька.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Комбинат Волхов Хлеб приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1979 год.
8: Место встречи изменить нельзя.
7: Камера, мотор.
9: Чего вы хотите от меня?
10: Я хочу, чтобы вы сами себе помогли. Чистосердечным

0: раскаянием и своим признанием и рассказом о вашем прошлом вы себе расчистите дорогу к новой жизни?
1: Да, я расскажу все. Я все расскажу, все.
0: Верю.
1: Все. Про всех случаях, когда
0: верю.
1: Мы брали чужое.
0: Я вам верю, верю, верю. Верю, что вы на пути к новой жизни. И что этот отрезок вашей жизни вы будете вспоминать как ужасный сон.
2: Только движение. VFM.

0: 19 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему нельзя носить только один наушник? Привычка слушать музыку через один наушник может привести к односторонней тугоухости. Об этом говорят врачи отоларингологи. По их словам, так часто делают подростки. Один наушник они оставляют в ухе, а вторым ухом слушают окружающих, чтобы не выпадать из разговора. Специалисты объясняют, что в такой ситуации слуховой нерв со стороны наушника постоянно получает нагрузку, а второе ухо остается без нее. Многие, особенно подростки, слушают музыку через один наушник, чтобы одновременно общаться с окружающими. Происходит постоянная стимуляция слухового нерва, что часто заканчивается развитием односторонней сенсоневральной тугоухости, утверждают специалисты. Сенсоневральные называют потерю слуха, при которой страдают чувствительные клетки внутреннего уха или слуховой нерв, а не наружный отдел уха. Главная опасность такого нарушения в том, что оно развивается постепенно. Второе здоровое ухо берет часть работы на себя, и человек может не замечать снижение слуха. При этом пациент может очень долго не понимать, что есть проблема, подчеркнули отоларингологи. Проблема затрагивает не только отдельных пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда молодых людей рискуют получить предотвратимую потерю слуха из-за небезопасных привычек прослушивания, в том числе громкой музыки в наушниках. Сейчас помощь при инвалидизирующей потере слуха нужна более 5% населения планеты. К 2050 году нарушения слуха той или иной степени, по прогнозу организации, будут почти у 2,5 миллиардов человек, а более 700 миллионам из них понадобится реабилитация. Но не будем о плохом, просто пользуйтесь сразу двумя наушниками, не громко и не часто. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: VFM. Ленинградский прием. Прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А в чем сходство депутатов и гастарбайтеров? И те, и другие переводят деньги своим семьям за границу.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
9: Разные мысли. Когда люди не верят ни во что, а

0: делают маникюр. Народные частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Камера, мотор.
7: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь!

0: вас поила, я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-дубу, бу-бу-дуба, ба-да-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. И голосом толстым большим попоешь.
2: VFM.

0: опасный Детройт, я за тобой, как никто.
1: VFM. Верный дэнс-выбор.

0: 20 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Полисы ОСАГО практически полностью перешли в электронный вид. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Петербургская биржа перестала публиковать данные о торгах топливом. С 6 октября закрыли ход торгов, объемы заключенных договоров и бюллетени по итогам. Ограничения ввели по указу президента для безопасности. Со стороны будет сложнее разобраться, как работают российские НПЗ, сколько топлива есть на рынке и откуда его поставляют. Но для участников торгов данные останутся доступными. На жизнь обычных людей новые ограничения мало повлияют. Полисы ОСАГО практически полностью перешли в электронный вид. По статистике, за 9 месяцев этого года 99,9% договоров заключили онлайн. Год назад таких было 99,7%. Проще говоря, бумажный бланк стал редкостью. Для водителей это удобно. Полис всегда под рукой в телефоне, и искать его дома перед проверкой не нужно. Электронный полис имеет ту же силу, что и бумажный. Возить с собой распечатку не обязательно. В России продолжаются ремонты федеральных трасс. Р-243 и М7 «Волга» капитально ремонтируют мосты. На трассе М7 «Волга» приводят в порядок два крупных моста. Один через реку Сырка на подъезде к Перми. Уже в этом году мост станет четырехполосным. В следующем году также закончат реконструкцию моста через Каму. Обсуждается и строительство нового перехода, потому что трасса плотно загружена. Идет большой поток грузов из Азии в европейскую часть России. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Твое. Ленинградское VFM-радио. Радио.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: А вот интересно, есть ли почетные доноры в спермобанках?
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Хочу помочь олигархам потратить их деньги. Разные мысли.

0: ветра до 10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 12-15 градусов.
1: Не скучай. 99,3 прибавляй.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Не ходите, девки, замуж, не хвалите бабью жизнь. Соберешься на гулянку, муж командует, ложись!
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1991 год. Ночные забавы.
5: Камера, мотор.
6: Здравствуй, любимый. Не спишь? Я тоже. Прости, пожалуйста, а ты мужчина или женщина? Ах, девушка. Нет, я просто подумал, что ты притворяешься. Сейчас многие мужчины выдают себя за женщин. Нет, я к таким мужчинам не принадлежу. А тебя как зовут, любимая? Оля? Оля, это красиво. А меня Саша. Сашуля. Профессия? Необычная. Не интриговать, ладно, не буду. Лабух я. Лабух, не поняла? Ну, музыкант, то есть. Сколько мне лет? Тоже уже 20.
0: VFM.

0: 21 час. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Россиянам объяснили, что делать, если банкомат не принял купюру. Когда платежный терминал упорно возвращает купюру обратно, наиболее надежным и простым решением становится визит в кассовое окно любого банковского отделения. Специалисты финансового сектора и представители Банка России официально поясняют, что кредитные организации по закону не имеют права отказывать в приеме платежеспособных российских рублей. Сотрудники банка обязаны принять такие банкноты вручную, обменять их на новые или сразу зачислить указанную сумму на ваш текущий счет.
1: Копейка рубль бережет.
2: Для части российских пенсионеров ноябрь начнется с уже поступившей пенсии. Деньги им переведут еще 30 октября. О переносе отдельных дат выплат рассказала эксперт президентской академии Татьяна Подольская, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на РИА Новости. Досрочное перечисление ожидает тех, чья обычная дата получения пенсии – первое число. В 26 году 1 ноября приходится на воскресенье, поэтому выплату перенесут на предшествующий рабочий день – пятницу, 30 октября. Еще одно изменение связано с Днем народного единства. Праздник 4 ноября выпадает на среду. По словам Подольской, пенсионерам, которым деньги обычно поступают в этот день, их перечислят во вторник, 3 ноября. Таким образом, 3 числа выплаты получат сразу две группы. Те, у кого дата закреплена в графике, и те, чьи перечисления перенесут с праздничного дня. Для получателей пенсии 2, 5 и 6 ноября изменений не предусмотрено. Эти даты приходятся на рабочие дни, поэтому деньги поступят в обычные сроки.
1: Закрома Родины.
2: Маркетплейсом открыли доступ к единому сервису проверки карточек товаров. Сервис проверки карточек товаров работает на базе единой системы нормативной справочной информации. Он объединяет данные 9 государственных информационных систем, в том числе Роспатента, Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС, реестра пестицидов и агрохимикатов и так далее. В правительстве рассчитывают, что единый сервис ускорит и упростит проверку продукции перед размещением на маркетплейсах и повысит безопасность покупок. Инструмент создан для реализации закона о платформенной политике, который вступил в силу 1 октября. Постановление о запуске сервиса проверки карточек товаров вступает в силу со дня официального опубликования. Через 90 дней использование сервиса станет обязательным для всех участников рынка электронной коммерции. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
6: VFM. Радио Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Самое тяжелое в работе стоматолога – это уговорить пациентку раздеться.
3: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Чем больше у вас богатства, тем больше у вас родственников. Разные мысли.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
1: Телефон рекламной службы 921 44 20. 22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1990 год. Паспорт.
5: Камера, мотор.
6: Лурди целый палец.
7: Ты синий пакет не видел?
8: О, гадал.
7: Да, я его выбросил.
6: Как здесь?
7: Ты что, с ума сошел? Это грузинскую землю я на память взял. Ты что вытворяешь? В тюрьму захотел? Извини, дорогая. Брат навсегда в Израиль уезжает. Родную землю забыли взять. Ты что делаешь, сын осла? Это щебень из Астрахани. Вон грузинская земля. Три шага сделать лень.
1: От жизни все бери. 99,3.

0: 22 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 100 об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили Манжаро, Атлас и Префейс пока есть у дилеров. В дилерской сети Рольф заявили, что запасов хватит примерно до ноября. Дальше машины начнут заканчиваться, купить их будет сложнее. Напомним, ранее концерн Джили объявил о прекращении поставок этих моделей в России, но фактически они же сейчас продаются под маркой «Волга». Продажи «Волги» впервые превысили 1000 штук. В сентябре на учет поставили 1039 экземпляров. Активнее всего покупают кроссовер К50, он же «Джили Манжаро». Следом идет К40. Также в линейке есть седан бизнес-класса C40. Продажи растут плавно из-за внутренней конкуренции с аналогичными моделями «Джили». Импортные автомобили из Китая могут подорожать, а некоторые модели стать доступными. Но риски по их обслуживанию снизятся. Китайские власти обязали производителей подтверждать наличие сервиса за рубежом и гарантировать поставки запчастей. Это должно решить проблемы с обслуживанием, но создаст проблемы по брендам, которые в России официально не работают. Недавно вышла новая версия миниатюрного видеорегистратора Neoline Vaucam 2. Корпус теперь прямоугольный с отделкой под карбон. Экрана нет. Настройки и просмотр видео идут через смартфон. Разрешение выросло до 2К. На расстоянии до 10 метров картинка стала лучше. Аппарат крепится под зеркалом и не мешает обзору. Подробнее о том, как регистратор показал себя в съемке, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
2: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: У меня настолько старый телефон, что его до сих пор прослушивает КГБ.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. В жизни его ждали большие дела, но так и не дождались.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Повстречал турист медведя у березового пня. Будешь завтраком туриста, а туристом буду я.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1968 год. Золотой теленок.
8: Камера, мотор.
9: Паниковского убил! Паниковского убил же!
10: Уже? Что-то очень быстро.
9: Ведь Паниковского убьют!
10: Что вы орете, как белый медведь в теплую погоду? Давно бьют?
9: Около 5 минут бьют.
10: Так бы и сказали. Вздорный старик. Пошли полюбуемся, подробности по дороге.
11: Разрешите, мужчины! Мадам, у вас там ребенок плачет в автобусе. Пропустите эксперта. Отойди, тунеядец. Этот? Спокойно, товарищи! Надернем нарушителей. Попрошу всех свидетелей записать адреса и фамилии. Кто свидетели? Вы свидетель? Попрошу граждан и свидетелей. Запишем адреса, фамилии, служебные и домашние телефоны.
0: Там, где ты.

0: Вместе из часа в час.
1: ВЕПМ.
0: Энергия твоего вечера.

0: 23 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно, до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
0: ФМ радио. На Ленинградской волне.
4: Кто вы по знаку зодиака? Знаете ли вы, каким для вашего знака станет завтрашний день?
5: Будет ли он насыщен событиями и эмоциями? Либо вас ждет полный штиль и отсутствие новостей?
4: А может, все это уже наступило, и вы не знаете, как правильно реагировать?
5: Не пускайте дело на самотек. Будьте в курсе предстоящих событий.
4: Советы, рекомендации и прогнозы. Слушайте ежедневно в программе «Гороскоп».
0: Гороскоп. На VFM.
6: Ваш ежедневный гороскоп.
7: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в среду.
6: Овен.
7: Используйте это время для перемен во внешности, поиска информации, посещения выставок или других культурных мероприятий.
6: Телец.
7: День будет располагать к интеллектуальной деятельности. Может быстро решиться старая проблема или произойдет спонтанная встреча с неожиданно полезным результатом.
6: Близнецы.
7: Вдохновение поможет вам использовать все неожиданности себе на пользу. Ситуации могут внезапно меняться, обрастать новыми сложностями.
6: Рак.
7: Напряжение будет искать, как бы ему разрядиться. Эмоции могут опережать логические доводы. И будет сказано много лишних слов и совершенно ненужных действий.
6: Лев.
7: Чтобы сдвинуть ситуацию в нужном вам направлении, нужно будет отойти от стереотипов. Чувствуйте настроение собеседника. Оно может быть переменчивым.
6: Дева.
7: В первой половине дня вам могут поставить неожиданную задачу. На это время лучше не строить четких планов.
6: Весы.
7: Вам будет сложно избежать напряжения, немотивированной смены настроения и капризов. Старайтесь смягчить ситуацию, если кто-то излишне прямолинеен и нетерпелив.
6: Скорпион.
7: Хороший день для генеральной уборки, систематизации информации и раскладывания вещей по нужным местам.
6: Стрелец.
7: Люди, с которыми вы имеете дело, могут вести себя странно, менять планы, нарушать договоренности.
6: Козерог.
7: Используйте это время для поиска информации по вопросам, которые вас активно интересуют. Этот день может ознаменоваться интересными находками и сюрпризами.
6: Водолей.
7: Запланируйте на это время дела, которые не будут держать вас на одном месте. Или проводите день в узком кругу.
6: Рыбы.
7: Разнообразные желания и побуждения будут тянуть вас в разные стороны, а сосредоточиться нужно на том, что требуется усовершенствовать, уделить внимание деталям, до которых не доходили руки. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
0: VFM. Только движение. VFM.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Саша встал с утра и опохмелился. А потом вспомнил, что вчера-то и не бухал.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Работать надо на себя, а платят пусть другие.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: С тестем мы смеемся в роще, будто два приятеля. Третьи сутки тещу в роще не найдут спасатели.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 920

0: 21-44-22-999. Звезды кино.
1: Внимание, тишина на площадке.
0: 1997 год. Брат.
1: Камера, мотор.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
0: ВФМ. ВФМ. Радио Ленинградской области.

0: час ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
4: ДФМ. ДФМ. Фрипи Ленинградской области. Away by him.

Я так влюблен, что аж самому тошно. И снова пью, чтобы оставить прошлое. Ты мое нежное и мое пошлое. Слова имеют вес, но им сейчас грош цена.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ. ВФМ.

0: 2 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно, до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
0: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

0: Твой источник энергии.
1: Мое сердце фавелы, самые темные джунгли. Ты же

Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

0: ЗФМ. ЗФМ.
1: Так, поехали.

0: 3 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то зима придет рано. По прогнозам синоптиков, в среду 14 октября в Волхове днем ясно, до 7 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 20 минут. Слабая магнитная буря.
4: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.